Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єдина нас нема. Стань для